0: Коротко о главном.
1: Цены на цемент в республике стабилизируются. Министерство транспорта назвало стоимость билетов на возобновленный поезд Душанбе-Москва. Сумон Эйр возобновляет регулярные рейсы в Тбилиси. В стране запустили сайт с мультфильмами на государственном языке. Российская компания «Аякс Инжиниринг» предлагает таджикистанцам работу.

0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Executive time. Executive time.
2: Объясняет коммерческий директор рекрутинговой компании Люк Джонс, Лондон, Великобритания.
3: Executive time. Это имеется в виду, когда ты один тратишь то, что можно называть непродуктивные вещи, как смотреть телевизор и типа залипать в телефоне. А по-русски, наверное, эквивалент это как солдат спит, служба идет. Только ты за это деньги не получаешь.
1: Executive time. Executive time.
0: Capital School.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Лови мем. Лови мем от Wake Up Show.
1: Алло, привет.
2: Привет.
1: Приезжай. У меня никого нет, адрес знаешь.
2: Приехал, открывай.
1: За ручку дерни.
2: Закрыто.
1: О, отлично. Я просто на неделю уехала отдыхать и не помню, закрыла дверь или нет. Спасибо, что ответил и приехал.
3: Жаль, конечно, этого добряка.
2: Привет, я Руслан Лесин, и сегодня утром ты узнаешь о том, на что тратят деньги белорусы.
4: Я Маргарита Климова, и сегодня ты услышишь wake-up-хит о том, стоит ли бороться со скукой.
0: Больше позитива от Wake Up Show. Лови сегодня с 7 до 10 утра на новом радио. Wake Up Show. Делай серфинг в интернете современным. Заходи на сайт новоярадио.бай. Слушай, смотри новое радио. Голосуй за современные хиты и новинки. Узнавай, что нового. А также о проектах и розыгрышах в эфире. Новое радио с тобой онлайн. На сайте новоярадио.бай. Новое радио. Реклама.
5: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с БТР. Игра на уровне легенды.
6: Play on the legend level. Ленточка, телефон 214.

0: операцию.
1: Постоянно такая маята. Когда много выбора, тоже плохо. Сядешь вечером мелочь заказать и затягивается до ночи. А голова разболится, и уже 3 попытки сделал, и все, не могу гель для душа заказать.
2: Ну, вы серьезно? Ну,
1: выбрать не можете.
2: А если ориентироваться на свой жизненный опыт?
3: Любая покупка превращается в долгий процесс изучения и полного погружения в вопрос. Прежде чем купить кухню, обошли 15 салонов, а люстры до сих пор нет. Лампочка Ильича уже 4 года.
2: Ну вот это да, разве хорошо? Нет, понятно, что когда выбора много, это тоже плохо.
1: Нет у меня никаких мук. Давно хочу поставить в ванной синий унитаз и раковину. Терпеть не могу белую сантехнику и мебель. И они есть в продаже, но у меня все работает без проблем. И затевать переделку просто так из эстетических чувств просто глупо. Вот и терзаюсь.
3: Я напомню, мы начали эту тему с истории Александра, который вот уже 3 месяца каждый день нам показывает новые модели велосипедов, потому что не может определиться и до сих пор не выбрал себе велосипед. И вот пришло сообщение. Насчет велосипеда для Александра. А может, под большую цель подобрать и готовиться к ней? Например, хочу доехать из Москвы в Уфу, не по трассам. Значит, подойдет гравийный или МТБ, не знаю, как правильно. Да. У вас все получится. С уважением, Ксения Салазанова, велопутешественница, доехала из Уфы до Байконура на велосипеде.
2: Ничего.
1: Это очень круто.
2: Ого.
3: Загорелась в октябре купить себе аэрогриль. Выбирала модель, добавила в корзину на маркетплейсе. Ждала новогоднюю премию, чтобы купить. И вот уже июнь, и премия давно потрачена, а аэрогриля до сих пор нет в корзине. Перегорела.
2: Ну и правильно. Вот период охлаждения, он хорошо,
3: значит, он вам не нужен, да?
2: Да, значит,
1: видимо, не да, не ваша вещь.
3: А вот смотрите, я человек импульсивный. И если мне что-то нравится, я покупаю. И такие покупки меня всегда радуют. Но в случае, если я что-то долго выбираю, меня это впоследствии не радует. Мама всегда вспоминает, как в советские времена в магазине увидела красивые золотые серьги. И надо было только дойти до сберкассы, снять деньги и купить. Но она решила подумать. И потом всю жизнь вспоминает эти серьги.
2: Слушайте.
1: Я, кстати, тоже поймала себя на мысли, что спонтанные вот эти покупки, приобретения и решения, они всегда впоследствии оказываются самыми лучшими. Я не знаю, как это работает, но, по крайней мере, в моей жизни точно.
3: Сломалась духовка в плите, квартира под продажу, смысла нет новую покупать. Вот и думаю, или мини-печь купить, или аэрогриль. Могу позволить и то, и другое. Но, как и Саша, читаю, выбираю, думаю. Думаю, что, может, уже и не покупать, а в новую квартиру через полгода нормальный духовой шкаф купить.
2: Это самое страшное, когда я вот сидел на них и говорю, слушай, а может быть, и не надо мне велосипед. Ну, что я буду?
1: Буду ходить пешком. Не могу купить беспроводной пылесос. Сразу устанавливаю фильтр, читать сначала отрицательные отзывы, и там все плохо везде, хотя рейтинги у мотелей по 4,9 и 5.
3: Долго выбирал, что купить. 3 или 4, или 5. Или выбрал года 2, купил наконец-то Xbox. И что он стоит, и никто в него не играет, потому что некогда.
1: Вот так вот. Выбираешь по полгода, покупаешь, наконец-таки, через полгода мучений.
2: Это страшно. Это страшная история. Я не хочу даже про нее слышать. Не хочу про это слышать.
3: В таких случаях некоторые советуют, понятно, что это не совсем работает, но вот в случае с игровыми приставками, сейчас на известных сайтах есть прокат. Он очень бюджетный, вы можете взять себе на выходные или там на каникулы, в отпуск и поиграть. И вы поймете, ваше это или нет. Может быть, вот вы поиграете.
2: Да, с велосипедами так же.
3: И вам можно взять, не понравится.
1: Поймете, что оно не ваше. Ищу шубу своей мечты. Однажды продавец сказал, что ищут шубу мечты иногда всю жизнь. Неужели не найду?
3: Я так 2 месяца роутер с VPN выбирал. Все обзоры пересмотрел, так как не хочется столкнуться с муками настроек без IT-образования. Но всегда есть специалисты, которые помогут вам.
2: Конечно.
1: А у меня такая вещь — мандолина. Когда училась в колледже, ненавидела ее. А сейчас прошло почти 30 лет, и нет-нет, да хочется поиграть. Несколько лет уже, думаю, лежит в корзине. И манит меня, и манит. Знакомые отговаривают, а муж говорит тоже, что бесполезная покупка, играть не буду.
3: Саша, не надо выбирать велосипед. Надо собрать кастом под себя. Для этого можно обратиться в любой велосервис.
2: Спасибо. Я учту.
3: 7.42 в Москве. Если вы сейчас мучаетесь выбором, то напишите, что выбираете и почему не можете купить. Если финансы позволяют. Вот это ключевая история, ключевое условие. Вы можете себе это позволить, но по какой-либо причине откладываете покупку.
0: Подъемники на нашем радио.

Сам ты зешки съешь плика, просто меньше не дат. Съем уреву, что пушика, кантанду маца фунтан.

спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес. Сколько лет прошло,

звездный час. У меня есть мама, и она глядит с любовью на меня с небес в самый трудный час.

да попросит, ведь она глядит с любовью на меня с небес, мама за меня, Господа.

желтая луна спит за облаками. В небо я смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: прогноз погоды.
1: Яндекс.Погода сообщает: в четверг днем в Москве переменная облачность, небольшие дожди, плюс 23. Ветер северо-западный, давление 749 миллиметров.

0: 你怎么会？
1: Дорожное радио представляет впервые в России каждый час песня для тех, кто в